0: Независимая русская программа на волне 92,3 МГц FM – это общественная радиовещательная программа, выходящая в прямой эфир два раза в неделю. Для этого нам нужна поддержка наших радиослушателей. Вступайте в члены радиогруппы, поддержите русскую программу. Звоните по телефону 94 15 19 23 или на сотовый мобильный телефон 0419 533 142. 0419 533 142.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами в студии Ольга Вагнер. Вашему вниманию новости, статьи, объявления. И, как всегда, в эфире будет звучать русская музыка и любимые русские песни. Оставайтесь с нами.

Дорогие друзья, с 1 по 31 октября 2026 года радиостанция 3Z и русская группа, так же как и другие группы вещания, проводят радиофон – сбор пожертвований, который помогает радиостанции и языковым группам выходить в эфир в течение года. Опыт радиофона 2025 года показал, что наши радиослушатели успешно жертвуют по трем каналам, которые я сейчас перечислю, в условиях, когда у нас не всегда есть возможность принимать ваши звонки в студии. Итак, первый, наиболее удобный способ – это перечислить деньги с вашего банковского счета на наш банковский счет. Запишите, пожалуйста. Это Westpac Bank, BSB 033 040, BSB 033 040, аккаунт или счет 42-85-71, 42-85-71. Аккаунт нейм, если вас спросят, когда будете оформлять, можете использовать мою фамилию. BYDANOV, Быданов. BYDANOV, Быданов. После оплаты вашего пожертвования позвоните, пожалуйста, по телефону 0419-533-142. 0419-533-142. И оставьте голосовое сообщение или пошлите СМС. Оставьте вашу фамилию, имя, контактный телефон и сумму оплаты. Например, Петров, телефон такой-то, $20. Я вам перезвоню, или наша группа свяжется с вами и подтвердим вашу оплату. Следующий способ пожертвования – посетить интернет-страничку 3Z-радио. Это страничка www.3zzz.com. .au. И когда откроется страница, нажать в правом верхнем углу кнопку Donate. Donate – это и есть в переводе с английского на русский «пожертвовать» в правом верхнем углу. Здесь нажмите кнопку One Time – один раз. То есть вы жертвуете один раз, а не несколько раз. Выберите сумму оплаты, суммы пожертвования. Переходите на следующую страницу, внесите свою фамилию, имя, данные, свой имейл. Затем переходите на следующую страницу и выберите программу, которую вы жертвуете. Ну, в данном случае вы выберете слово Russian, русская группа, русская программа. Далее переходите на страницу, в которой заполняете данные своей банковской карты. Помните, что станция принимает только банковские карты со значком или лого Visa и MasterCard. Вот заполните данные этой карты, там 16 цифр надо заполнить, и нажмите Pay, платить, и все будет оформлено. Вам придет подтверждение с радиостанции. Это быстро и удобно. Наконец, те, кто не могут использовать ни первый, ни второй способ оплаты, у которых нет слушателей кредитной карты, могут оплатить чеком слушателей или Money Order. На обороте Money Order или чека написать слово Russian, чтобы знали, какую программу идет это пожертвование, и отправить по адресу 3ZZZ PO Box, почтовый ящик, PO Box 1160, Брансвик, Виктория, 3056. 3ZZZ PO Box 1160, Брансвик, Виктория, 3056. Спасибо за внимание.

сейчас, уважаемые радиослушатели, давайте узнаем, что стоит за таким интересным названием, как «Новолетие и день слушания шорохов». Оказывается, в России и во всем мире 14 сентября отмечают ряд знаменательных праздников, связанных с самыми разными сферами жизнедеятельности общества. Так в эту дату отмечают «Новолетие», «День слушания шорохов» и еще один праздник – Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Ну и так, что же такое новолетие или славянский Новый год? Это праздник, который приходится, как я уже сказала, на 14 сентября. Эта дата в православном календаре также считается первым днем нового церковного года, началом индикта. На Руси этот день был большим праздником с множеством традиций и поверий. С наступлением осени и Нового года завершалась работа в поле. Начинались засадки, работа в избах при огне. Накануне вечером гасили старый огонь, а утром зажигали новые с особыми приговорами. Среди праздников, отмечаемых 14 сентября, существует такой прекрасный праздник, как День слушания шорохов. Создатели этого необычного торжества хотели возродить у людей привычку к слуховому восприятию окружающего мира. В этот день рекомендуется прогуляться, чтобы насладиться звуками живой и неживой природы. Сейчас, я думаю, каждый человек знает, как природа, в которой мы живем, влияет на нас. Мы можем ею не только восхищаться, но и лечиться. И, конечно же, об этом люди знали всегда. А нам нужно помнить и не забывать ее загадочное волшебное свойство – делать нас счастливыми и здоровыми. Следующий важный день – это Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Отмечается каждую вторую субботу сентября. А вот в этом году он выпадает как раз на 14 сентября. Идея празднования возникла в конце 20 века. Статистика показала, что многие трагедии можно предотвратить, если оказывать помощь своевременно. Инициатором стала Международная федерация общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Впервые праздник отметили в 2000 году. Его цель – показать, что спасать жизни могут не только медики, но и обычные люди.

новые ценности, взгляды на жизнь. Понятие «мода» имеет более глобальное влияющее значение, чем просто популярный среди определенного поколения стиль одежды, ее фасон и цвет. Это ценности, взгляды на жизнь, череда однотипного поведения и поступков, новые тенденции в сфере работы, семьи, образования и так далее шагают по планете. К сожалению, глобальное внедрение моды разрушает незыблемые и неприкасаемые понятия и традиции, ценности, которые многие века считались святыми. Сегодня мода, может сказать, потеряла всяческие границы. В этом вина, конечно же, человека, властей, вседозволенности в интернете или веб-бума, пропаганды на телевидении, родителей, которые не говорят со своими детьми, которые прикрываются работой, чтобы не поддерживать с ребенком диалог на важные жизненные темы, из которых складывается будущее молодых поколений. Самое пагубное в моде, в современной моде, это извращающее и пагубное влияние на молодежь и неспособность молодежи или ее нежелание свободно, достойно и сплоченно противостоять этим течениям, защищать незыблемые традиции и продолжать без боязни осуждения следовать им. Давайте посмотрим влияние современной моды и разложим по полочкам в нескольких жизненных сферах. Первое – это семья. Институт семьи уничтожается современной модой. Последние 20-30 лет, можно сказать, не только на Западе. Эта мода втягивает и многие другие страны. Мода имеет свое название «child-free». То есть на бездетную жизнь, без детей, ради себя любимого. А ведь есть примеры, что нет ни одной знаменитости, ни одного миллионера, кто в пожилом возрасте, будучи одиноким, не жалеет об отсутствии ребенка и под конец жизни принимает факт, что его занятость и карьера были пустыми отговорками. А вот восточные и африканские культуры приветствуют многодетность. Не стоит рассуждать, каким явлением или чудом было создано размножение: Богом, космосом, теорией эволюции Дарвина, биологии, да хоть всеми вместе одновременно. Важно одно – это природа, это жизнь, и жалкий человек не имеет права ни с какой точки зрения вмешиваться в природу и диктовать ей свои правила с помощью моды, современных технологий, цифровизации, современного реформирования религии, которая подстраивается под тенденции современной моды. Человек 21 века везде хочет внедрить свои устои. Мы должны беречь традиции, понятия культуры, природу, а не искажать и разрушать их. Нельзя говорить «мама» и «папа», родители, школа, общество навязывают свободную любовь, роскошную жизнь. Понятие традиционной семьи считается старьем, скукой, плохим выбором. Это понятие стирается вообще. Это искажает личность, это разрушает личность. И из этого истекает пагубное влияние на любовь, на дружбу и вообще на отношения. В понятии дружбы исчезает бескорыстность, искренность, взаимопомощь, живое общение. Поделиться проблемой, попросить помощи, пригласить в гости, сделать подарок без всякой причины, ухаживать, заботиться, брать ответственность на себя. Все это не должно исчезнуть. Это становится странным. Нельзя забывать и терять понятие, что человек — это звучит гордо.

А сейчас, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию день рождения балета. Русский классический балет стал лучшим в мире. Как это произошло? Русский балет, как отдельный вид искусства, формировался и совершенствовался в России почти 300 лет. Сегодня этот возвышенный творческий вид искусства является национальным достоянием русской культуры. Именно в России появились самые почитаемые в мире балетные труппы и театры, именитые танцоры, покорившие сердца десятков и даже сотен тысяч зрителей. Но с чего все началось? Балет появился в Италии в XVI веке, а само слово «балет» происходит от итальянского слова «балларе», что означает «танцевать». Сам термин «балет» появился в Италии для отдельного эпизода, передающего определенное настроение. Итальянская знать очень любила дворцовые представления, что позволяло различным видам танцев активно развиваться в это время. Нарядные костюмы и торжественные залы не допускали неорганизованных беспорядочных движений. Поэтому со знатью занимались танцмастера, учителя танца, руководившие целыми группами танцоров. Постепенно танец становился все более театральным. Французская аристократия была впечатлена достижениями итальянцев в танце, поэтому их стали приглашать для выступлений на королевских торжествах и во Францию. В этот же период появились первые нотации, системы записи танца музыкальными знаками, поскольку появилась необходимость повторять в точности движения снова и снова. Известным автором одной из таких систем был Туан Арбо. В 1581 году итальянский танцмейстер, то есть танцмастер, во Франции его называли Бальтазар де Бужае, приглашенный ко двору королевы Екатерины Медичи, ставил пышные и запоминающиеся придворные представления. Именно она ввела в придворную жизнь Франции ранние танцевальные стили. Одно из наиболее известных его представлений в то время – «Цирцея» или комедийный балет «Королевы» считается первым в истории музыкального театра балетным спектаклем, в котором соединились танец, музыка и тогда еще речь. Сюжет был взят из античной мифологии. Традиционно считается, что 15 октября 1581 года стал днем рождения балета. Танцевальные представления, столь популярные при королевских дворах, росли в размерах. Роскошь доходила до предела. И для того, чтобы все участники мероприятия могли насладиться представлением, их начинали проводить на возвышенных платформах. Так постепенно знатные персоны перестали танцевать сами на балах и начали приглашать для этого профессиональных танцоров. По мере развития танца количество одежды уменьшалось, поскольку танцевальные па включали, как мы знаем, прыжки, скольжения, реверансы, плавные повороты и постепенно усложнялись и доводились до совершенства. В течение последующих 100 лет балет систематизировался как отдельное направление. У него появился собственный набор базовых движений, которые получили отдельные названия. Первым танцмастером, прибывшим в Россию, был француз Жан-Батист Ланде. В 1738 году под его руководством в Санкт-Петербурге была основана вторая в мире школа балета, которая продолжает работать и сегодня. Это Академия русского балета имени Вагановой.
Мастерство и талант французов и итальянцев, приезжавших с выступлениями к царскому двору, вдохновило знать на развитие балета в России. Театральные представления всегда вызывали интерес у изысканных творческих натур. Известно, что Пушкин любил балет и восторгался балериной Авдотьей Истоминой, одной из первых россиянок, вставшей на пуанты. Для обучения и постановки первых спектаклей в Россию приглашали выдающихся зарубежных балетмейстеров, таких как Дила Перо, Сен-Леона, а также Петипа, который проработал в Мариинском театре более 30 лет. Так русская школа балета начала развиваться в собственном направлении. Природная пластичность и талант русских танцоров, умноженные на усердие и ежедневный многочасовой труд, дали свои плоды. Выдающейся особенностью русского балета, помимо тонко отточенных навыков, развития собственной русской балетной системы, которая вобрала в себя наработки народных танцев, стала музыка, также оказывающая мощное воздействие на зрителя. В действительности настоящий переворот музыки, создаваемой для балета, совершил, конечно же, Петр Ильич Чайковский. Именно он совместно с Петипа участвовал в создании известного на весь мир спектакля «Лебединое озеро». Они совместно работали еще над двумя популярными постановками «Спящая красавица» и знаменитый «Щелкунчик». С тех пор, как балет начал развиваться в России, он претерпел множество изменений и приобрел свой собственный узнаваемый почерк. В 1742 году из учеников русской школы балета под руководством Жан-Батиста Ланде была создана первая русская балетная труппа, а в 1743 году ее участникам начали выплачивать гонорары. В тот период общая концепция балета начинала меняться. Она перешла от мифологических и драматических сюжетов в более романтическим, что повлияло и на манеру танца. Позже, чтобы подчеркнуть контраст между танцем и реальностью, в балете стали использоваться пуанты. Русский балет запустил в Европу моду на все русское. Ближе к началу XX века русский балет достигает своего расцвета, и вот почему. Поскольку театр финансировался императорским двором, денег на его развитие как отдельного вида искусства не жалели. На контрасте, например, с той же Францией, где балет стали рассматривать скорее как представление с участием хорошеньких женщин. Когда в 1908 году Сергей Дягилев, получив государственную субсидию, привез в Париж «Русские сезоны», на основе которого был создан русский балет Дягилева. Зрелищное представление вызвало не только фурор во всей Европе, но и зародило моду на все русское. Даже невеста английского короля Георга VI выходила замуж в платье, которое перекликалось с русскими фольклорными традициями. 20 век считается действительно золотым для русского балета, который стал общепринятой мировой классикой и задал новые стандарты в этой сфере. Русские балетмейстеры стали наиболее востребованными во всем мире. Изучение искусства балета по системе Вагановой уже долгие годы востребовано повсеместно. Громкие русские имена в сфере балетного искусства продолжают звучать и дальше. Наиболее яркие представители — это Рудольф Нуреев,
Михаил Барашников и Наталья Макарова. Так Рудольф Нуреев несколько лет был творческим руководителем Гранд-оперы Михаил Барышников Американского театра балета. Классика российского балета была создана при участии гениальных российских композиторов, и это весомая часть его успеха. Это также сильно воздействует на чувства зрителей. Во всем мире знают и любят балет «Лебединое озеро», который стал визитной карточкой не только русского балета, но и балетного искусства в принципе, а также «Щелкунчик» и «Спящая красавица». Эти спектакли, работая в тандеме, создали композитор Петр Ильич Чайковский и балетмейстер Мариус Петип. Еще один спектакль, признанный одним из 5 лучших в мире, создан на основе музыкальных произведений композитора Сергея Прокофьева. Во всем мире известным остается балет «Ромео и Джульетта», в основе которого лежит бессмертная история любви. Русские звезды оставили значимый след в истории мирового балета. Сильная балетная школа, поддержка развития на государственном уровне, сотрудничество с зарубежными мировыми звездами балета позволили российским артистам создать свой собственный стиль и получить масштабную всемирную известность. Майя Плисецкая, Николай Цискоридзе, Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Тамара Корсавина, Галина Уланова, а также Вацлав Нижинский, Михаил Барышников. Многие из этих имен известны даже среди тех, кто вообще не интересуется балетом.

Дорогие друзья, с 1 по 31 октября 2026 года радиостанция 3ZZ и русская группа, так как и другие группы вещания, проводят радиофон, сбор пожертвований, который помогает радиостанции и языковым группам выходить в эфир в течение года. Опыт радиофона 2025 года показал, что наши радиослушатели успешно жертвуют по трем каналам.

банковского счета на наш банковский счет. Запишите, пожалуйста. Это Westpac Bank, BSB 033040, BSB 033040, аккаунт или счет 42-85-71. 42-85-71. Аккаунт нейм, если вас спросят, когда будете оформлять, можете использовать мою фамилию. BYDANOV, Быданов. BYDANOV, Быданов. После оплаты вашего пожертвования позвоните, пожалуйста, по телефону 0419-533-142. 0419-533-142. И оставьте голосовое сообщение или пошлите СМС. Оставьте вашу фамилию, имя, контактный телефон и сумму оплаты. Например, Петров, телефон такой-то, $20. Я вам перезвоню, или наша группа свяжется с вами и подтвердим вашу оплату. Следующий способ пожертвования – посетить интернет-страничку 3-Z-радио. Это страничка www.3zzz.com.au. И когда откроется страница, нажать в правом верхнем углу кнопку «Donate». «Donate» – это и есть в переводе с английского на русский «пожертвовать» в правом верхнем углу. Здесь нажмите кнопку «One time» – один раз. То есть вы жертвуете один раз, а не несколько раз. Выберите сумму оплаты, суммы пожертвования. Переходите на следующую страницу, внесите свою фамилию, имя, данные, свой email. Затем переходите на следующую страницу и выберите программу, которую вы жертвуете. Ну, в данном случае вы выберете слово «Russian» – русская группа, русская программа. Далее переходите на страницу, в которой заполняете данные своей банковской карты. Помните, что станция принимает только банковские карты со значком или лого «Visa» и «MasterCard». Вот заполните данные этой карты, там 16 цифр надо заполнить, и нажмите «Pay» – «Платить», и все будет оформлено. Вам придет подтверждение с радиостанции. Это быстро и удобно. Наконец, те, кто не могут использовать ни первый, ни второй способ оплаты, у которых нет слушателей кредитной карты, могут оплатить чеком слушателей или money order. На обороте money order или чека написать слово Russian, чтобы знали, какую программу идет это пожертвование, и отправить по адресу 3ZZZ PO Box, почтовый ящик, PO Box 1160, Брансвик, Виктория, 3056. 3ZZZ, PO Box 1160, Брансвик, Виктория, 3056. Спасибо за внимание.

А знаете ли вы, уважаемые радиослушатели, о том, как из-за Анны Павловой, а по-английски Анна Павлова, поспорили австралийцы и новозеландцы, да так до сих пор и спорят. Бесподобная Анна Павлова, одна из любимец русского балета, уверена, можно сказать, что, скорее всего, нет на свете человека, который не слышал бы этого имени, и даже если кто-то совершенно не интересуется балетом, он обязательно знает о великой балерине Анне Павловой. Она пронеслась по небосводу русской и мировой культуры, как яркая комета, и также быстро

быстро сгорела, оставив после себя след, который отпечатался навсегда. Все в ней, все в ней, ее пластика, манера, грация, улыбка, все это глубоко западало в душу, вдохновляло. Неудивительно поэтому, что слова Анны Павловой и признание ее вышли далеко за пределы высокого искусства. А знаете ли вы, что существует в мире торт, который был назван в честь балерины? Анна Павлова, родившаяся в 1885 году, знаменитая русская прима-балерина, признанная во всем мире одной из величайших артисток всех времен. Когда она была на пике популярности, многие кулинары по всему миру посвящали свои блюда Анне. Шедевры называли в ее честь. Так в Соединенных Штатах Америки появилось мороженое Павлова, а во Франции лягушачьи лапки «Ла Павлова». Но самым же знаковым блюдом, созданным и названным в честь примы Мариинского театра, остается воздушное безе со взбитыми сливками и фруктами под именем Павлова. Австралийская версия происхождения десерта Павлова. В 20-е годы минувшего века Анна выступила в Австралии, где по случаю ее дня рождения австралийский кондитер испек легкий торт на основе безе. При виде утонченной балерины в традиционной балетной пачке повар воскликнул: «Торт такой же легкий, как Павлова». Так и появился знаменитый десерт Павлова, по версии австралийцев. Новозеландская версия происхождения десерта Павлова. В Новой Зеландии твердо убеждены, что десерт специально для балерины создал шеф-повар отеля «Веллингтон», где Анна Матвеевна останавливалась во время всемирного турне. Кондитер вдохновился воздушными нарядами примы и попытался воспроизвести нечто подобное, применив все свое творчество и фантазию. Нежная, элегантная, простая в приготовлении и невероятно вкусная, в кавычках, Павлова, мгновенно стала любимым десертом не только новозеландских и австралийских хозяек, но и превратилась в настоящий синоним эпохи. Этот торт безе с добавлением свежих фруктов является традиционным десертом, как мы все австралийцы знаем, в Австралии, а также и Новой Зеландии, в Великобритании, и он очень популярен до сих пор. По легенде, когда Анна Павловна в 1926 году была на гастролях в Австралии и Новой Зеландии, она настолько впечатлила зрителей, что был придуман десерт и назван ее именем. Впрочем, для Анны Павловой в то время подобные посвящения были не в новинку. Уже существовал шоколад имени Анны Павловой, духи и даже бренды одежды носили ее имя. В Америке появилось мороженое Павлова, во Франции лягушачьи лапки «Ла Павлова». Так люди полюбили русскую прекрасную знаменитую балерину Анну Павлову.

14 октября в России отмечают христианский покров. В XII веке христианский покров по инициативе Андрея Боголюбского заменил собой одноименный праздник – праздник урожая. Однако, не желая расставаться с устоявшимися ритуалами и приметами, люди перенесли старые традиции – в новый формат праздника, который до сих пор считается одним из самых народных. С тех пор в России этот праздник наиболее почитаем. Верующие 13 октября традиционно посещают всенощную службу, а утром 14 октября – божественную литургию. В храме принято молиться о семейном благополучии и о счастливом браке для холостых и незамужних родственников. Считается, что молитва на покров будет услышана. Также покров означал переход к зимним занятиям. Считалось, что сварог покрывает землю павшим листом и зовет богов на небо. В этот день на Руси утепляли избы, переводили скотину на зимний корм. Именно с покрова начинались регулярные девичьи посиделки, а также собирали оставшиеся плоды с яблонь, призывали теплую зиму, обливали малышей на крыльце холодной водой через сито, чтобы те не болели в холодную зиму. Пекли белины для домового, чтобы покровитель дома мог сытым залечь в зимнюю спячку, тем самым обеспечив всей семье спокойную зиму. Как и в другие христианские праздники, запрещается заниматься физическим трудом. Считается, что день важно посвятить семье. И еще покров считается удачным днем для привлечения любви. Тем более был повод устроить пышное торжество, поскольку богатый урожай собран. Работы в поле нет. Самое время подумать об устройстве брака выросших детей. А вот любовные ритуалы на покров. Как славянки просили Ладу о замужестве, так затем они стали просить о счастливой семье Богородицу. В покров было принято жениться так, что свадьба в покров – это к долгой и счастливой семейной жизни. Какая из незамужних девушек первой в этот день поставит в храме свечу, та и выйдет замуж быстрее всех подруг. В покров ни в коем случае нельзя ссориться или желать кому-то зла. Приветствуется и возвращается старицей благотворительность, помощь ближнему, добрые поступки. В этот день принято готовить угощения для соседей из незнакомых даже людей. И, конечно же, приметы. Без них это не праздник. Приметы, связанные с погодой. Если дует северный ветер, зима будет холодной. Если ветер южный, готовьтесь к теплой зиме. Если с деревьев облетели все листья, зима будет морозной. Гром или гроза – к короткой зиме. Если на покров грязно, зима начнется через месяц. А если сухо, холода придут позже. Если в этот день полнолуние, лето будет сухим. В славянской традиции тем более был повод устроить пышное торжество. Богатый урожай собран, работы в поле нет. Самое время подумать об устройстве брака выросших детей. Любовные приметы. Если в день покрова выпадет снег, будет много свадеб. Если ходить в белом платке весь день, это привлечет жениха. Покров весело проведешь, дружка милого для сердца вскоре обязательно найдешь.

0: На этом наша программа заканчивается. Слушайте нас, дорогие радиослушатели, по средам в 8 часов вечера и по пятницам в 9 часов вечера на волне 92,3 МГц.
1: И, друзья, с 1 по 31 октября 2026 года радиостанция 3ZZ и русская группа, так как и другие группы вещания, проводят радиофон, сбор пожертвований, который помогает радиостанции и языковым группам выходить в эфир в течение года. Опыт радиофона 25 года показал, что наши радиослушатели успешно жертвуют по трем каналам, которые я сейчас перечислю, в условиях, когда у нас не всегда есть возможность принимать ваши звонки в студии. Итак, первый, наиболее удобный способ – это перечислить деньги с вашего банковского счета на наш банковский счет. Запишите, пожалуйста. Это Westpac Bank, BSB 033 040, BSB 033 040, аккаунт или счет 42-85-71. 42-85-71. Аккаунт name, если вас спросят, когда будете оформлять, можете использовать мою фамилию. BYDANOV, Быданов. BYDANOV, Быданов. После оплаты вашего пожертвования позвоните, пожалуйста, по телефону 0419-533-142. 0419-533-142. И оставьте голосовое сообщение или пошлите СМС. Оставьте вашу фамилию, имя, контактный телефон и сумму оплаты. Например, Петров, телефон такой-то, $20. Я вам перезвоню, или наша группа свяжется с вами и подтвердим вашу оплату. Следующий способ пожертвования – посетить интернет-страничку 3ZZ Radio. Это страничка www.3zzz.com. .au. И когда откроется страница, нажать в правом верхнем углу кнопку Donate. Donate – это и есть в переводе с английского на русский «пожертвовать» в правом верхнем углу. Здесь нажмите кнопку «One time» – один раз. То есть вы жертвуете один раз, а не несколько раз. Выберите сумму оплаты, суммы пожертвования. Переходите на следующую страницу, внесите свою фамилию, имя, данные, свой имейл. Затем переходите на следующую страницу и выберите программу, которую вы жертвуете. Ну, в данном случае вы выберете слово Russian, русская группа, русская программа. Далее переходите на страницу, в которой заполняете данные своей банковской карты. Помните, что станция принимает только банковские карты со значком или лого Visa и MasterCard. Вот заполните данные этой карты, там 16 цифр надо заполнить, и нажмите Pay, платить, и все будет оформлено. Вам придет подтверждение с радиостанции. Это быстро и удобно. Наконец, те, кто не могут использовать ни первый, ни второй способ оплаты, у которых нет слушателей кредитной карты, могут оплатить чеком слушателей или Money Order. На обороте Money Order или чека написать слово Russian, чтобы знали, какую программу идет это пожертвование, и отправить по адресу 3ZZZ PO Box, почтовый ящик, PO Box 1160, Брансвик, Виктория, 3056. 3ZZZ PO Box 1160, Брансвик, Виктория, 3056. Спасибо за внимание.
2: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM. broadcasting in your language. The following program is in English.
3: Discover the vibrant new exhibition at Science Works. Colour. See the world in a new light. Explore glowing minerals, optical illusions, and hands-on experiments for curious kids and playful adults alike. See colour, play with light, be amazed. Now open at Science Works. Get tickets at museumsvictoria.com.au.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Thank you.
6: Tuned in to L'chaim, to life, with your host, Maurice Klein.
7: Shalom aleichem, shalom aleichem, shalom, shalom. Thank you for tuning in on a day when the Australian newspaper disclosed to the country that Freedom of Information records indicate that our Prime Minister, Anthony Albanese, who strenuously resisted a royal commission into anti-Semitism after the Bondi massacre of Jews on Hanukkah last December, has, surprise, surprise, not made any official representation or submission to the Anti-Semitism Royal Commission, as have not any of his cabinet members. To me, this tells you everything about the people who are governing our once great Australia. Just as Australia's Foreign Minister, Penny Wong, showed the country what she, the Labor government and Labor Party are all about when she went to Israel in Jew-hating Ramallah not long after October 7, but steadfastly refused to visit the carnage and devastation of the October 7 pure evil barbarity in Israel's south. Please remember, Australia, it has been the Labor-based intersectionality with radical Islam in Australia relentlessly plaguing the streets of Australia with Israel and Jew hatred ever since. Hey everyone, if you didn't know, JIFF, the Jewish International Film Festival, kicks off and hits the big screens at the Elsternwick Classic Cinemas here in Melbourne this Sunday, October 18th, and at the Ritz in Sydney the following day. We had a great interview 2 weeks ago with Eddie Tamir, the JIFF Artistic Director. I can't wait. I'll be at the opening on Sunday and at many more of the fabulous JIFF movies. All the JIFF program and ticketing information is on the JIFF website, www.jiff.com.au. See you at the movies, the JIFF movies. No time for car news tonight with a full program ahead. There will be a car news report in the catch-up podcast. We have three guests waiting to join us, so I will have more to say about this next week when you tune in again to L'chaim, to life, Jewish life and more here on 92.3 FM 3ZZZ, which is repeated 2 p.m. on Friday, leading into our 3ZZZ Jewish Group's Hebrew Hour, which is all a great lead into Shabbat. Over to you, Murray.